0: и там очень танцевальная, зажигающая.
1: Campus Bordeaux, Campus Bordeaux, Campus Bordeaux.
2: 88,1.
1: Campus Bordeaux.
2: Campus Bordeaux, 88,1.